0: Эй, эй, мои милые дечатки! Я там, где все был еще в школе, седалка съезжана, тут коллеганска, окей! Andrzej Zbyszkowa, pozdrawiam!
1: Wiedziałem, od dziecka wiedziałem, że Mikołaj